0: MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапога тишусь. Я усею тут своих вибраций.

вокруг зарастая наш день травой. Просто будь зимой, просто будь зимой. Хвост ведь вот эти наш петли черты.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смыв все вода.